0: А вы могли бы, пусть бесплодных храм будет стакана, я показал на блюде студня, а ты отпулы океана, на чешуе жестянной рыбы прочел я долгий, долгий путь. А вы повсюду играть могли бы, как лето подошел труд.
1: The United States of America is a peace-loving nation.